красотою тонна в небе играет Джонатан Чайка, помафон, но добрым людям набираю чанга. Высотою тонна в небе играет Джонатан Чайка, помафон, но